една жандармерия и два мотора намериха ни чалома. Спират движение и Ферарито, спират движение и Макларана.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.